0: не знал.
1: Там кашка рыгала.
0: Разве хуже садится, как я рыгала?
2: The clowns. Those Daffy, Naffy clowns. Send in those soulful and doleful schmucks by the bowl.